0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Телефон рекламной службы 510-210. We'll be right back.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: компанию «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 20. Днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Сегодня в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания пройдут на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей от ТЭЦ ВАЗа повышенным давлением. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приостановлена подача горячей воды. В Самарской области в ближайшие 2,5 года необходимо заменить более 7000 старых лифтов. Такие данные были озвучены в ходе выездного заседания Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как отметил глава комитета Сергей Пахомов, по домам, которые формирует фонд капремонта у регионального оператора, решение выстроено. Сложнее ситуация с домами на спецсчетах. Там накопленных средств собственников часто недостаточно. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой. Об этом заявили в региональном Минпромторге. Жители региона под постами представителей власти в соцсетях рассказывают, что стоимость бензина на некоторых частных АЗС уже превысила 100 рублей за литр и прикладывают фотографии в качестве доказательств. Напомню, на 2 недели в губернии установили лимиты. Кроме того, действуют ограничения на отпуск топлива в канистры. По мнению властей, в ближайшее время ситуация на всех автозаправочных станциях должна стабилизироваться, и отпуск топлива будет производиться без ограничений. Волга начала прогреваться. Самая теплая вода, выше плюс 20 градусов, сейчас у берегов Сызрани. У Тольятти вода тоже приближается к этой температурной отметке. В Самаре температура воды несколько дней держалась на уровне плюс 19 градусов. Сегодня в регион вернется 30-градусная жара, она задержится до конца выходных. Повышение температуры воздуха произойдет на фоне кратковременных дождей или их отсутствия. На новой рабочей неделе пройдут дожди, температура чуть понизится. Сборная Испании обыграла команду Австрии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Лос-Анджелесе закончился со счетом 3-0. В 1/8 испанцы 6 июля встретятся с португальцами, которые со счетом 2-1 обыграли хорватов. В составе победителей один мяч с пенальти мощным ударом забил Криштиану Роналду. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня пятница, 3 июля. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 13 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы. Вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы, день вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света. О, смотри Тольятти, офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Эдирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. Кыркпынар в переводе означает 40 источников. Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.

База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57 62 37 57.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. 7.32 в Тольятти, температура плюс 20. Днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой, заявили в региональном Минпромторге. Строительство станции метро «Театральная» в Самаре выходит на финишную прямую. Готовность объекта достигла 80%. Основные монолитные работы выполнены полностью. Станцию «Театральную» планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. В Самаре новорожденной девочке врачи удалили опухоль весом около 2 килограммов. Она была сопоставима с массой ребенка, сообщили в больнице Середавина. Операция продолжалась около 10 часов. Девочка уже выписана домой вместе с мамой. В дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением специалистов. Сегодня и в предстоящие выходные электрички не будут останавливаться на платформе имени Грушина. Это касается всех пригородных поездов, курсирующих между Самарой, Тольятти и Жигулевском. Ранее власти сообщили об отмене Грушинского фестиваля. Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Соглашение рассчитано на один сезон. За это время он заработает 4 миллиона 250 тысяч долларов. Овечкину 40. Он играет за Вашингтон с 2005 года и стал рекордсменом по числу голов в НХЛ.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ОМДС «Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 20, днем будет ясно без осадков, ветер с северо-западный 1,6 метра в секунду, температура плюс 26-28.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 20. На календаре пятница, 3 июля. В этот день родились актер Том Круз, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, выдающийся австрийский писатель-философ Франц Кафка, французский промышленник, создатель автомобильной корпорации Citroën Андре Citroën и американская певица Лора Бренниган. В 1916 году в этот день в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе Титаника. А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель

0: информация об организации, правилах, количестве весов, сроках, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец White Star Line смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: Суть.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 20. Помните, как собирали вкладыши и переписывали кассеты у друзей? В субботу и воскресенье мы собрали для вас коллекцию покруче. Лучшие мировые хиты 90-х весь уикенд на радио Омега. Настраивайтесь на 106.9 FM и 106.9 FM.ru 12+. А сегодня утром у вас будет возможность получить в подарок билеты в цирк. Они достанутся победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 21, днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сегодня в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания пройдут на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей от ТЭЦ ВАЗа повышенным давлением. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приостановлена подача горячей воды. В Самарской области в ближайшие 2,5 года необходимо заменить более 7000 старых лифтов. Такие данные были озвучены в ходе выездного заседания Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как отметил глава комитета Сергей Пахомов, по домам, которые формируют фонд капремонта у регионального оператора, решение выстроено. Сложнее ситуация с домами на спецсчетах. Там накопленных средств собственников часто недостаточно. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой. Об этом заявили в региональном Минпромторге. Жители региона под постами представителей власти в соцсетях рассказывают, что стоимость бензина на некоторых частных АЗС уже превысила 100 рублей за литр и прикладывают фотографии в качестве доказательств. Напомню, на 2 недели в губернии установили лимиты. Кроме того, действуют ограничения на отпуск топлива в канистры. По мнению властей, в ближайшее время ситуация на всех автозаправочных станциях должна стабилизироваться, и отпуск топлива будет производиться без ограничений. Волга начала прогреваться. Самая теплая вода, выше плюс 20 градусов, сейчас у берегов Сызрани. У Тольятти вода тоже приближается к этой температурной отметке. В Самаре температура воды несколько дней держалась на уровне плюс 19 градусов. Сегодня в регион вернется 30-градусная жара, она задержится до конца выходных. Повышение температуры воздуха произойдет на фоне кратковременных дождей или их отсутствия. На новой рабочей неделе пройдут дожди, температура чуть понизится. Сборная Испании обыграла команду Австрии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Лос-Анджелесе закончился со счетом 3-0. В 1/8 испанцы 6 июля встретятся с португальцами, которые со счетом 2-1 обыграли хорватов. В составе победителя один мяч с пенальти мощным ударом забил Криштиану Роналду. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 21. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Реклама. Как мы росли. Лето. Мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.10, температура в Тольятти плюс 21. С какой целью остановили большой адронный коллайдер? Через 10 минут расскажем даже об этом на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8.20 в Тольятти. Температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 21, днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак, новости.
1: Здравствуйте. В Евросоюзе ограничат доступ детей в соцсети. Объявить о вводе единых возрастных ограничений могут в середине сентября, пишут ведомости. Самарский поставщик подшипников не смог через областной суд добиться снятия ареста с активов предприятия. Напомню, в середине мая суд поместил в СИЗО руководителей подшипникового завода. По версии следствия, предприятие в рамках гособоронзаказа вместо подшипников собственного производства поставляло непредусмотренные контрактом китайские, выдавая их за свои. В квартирах тольяттинцев мошенники ломают счетчики воды под видом проверок. Об этом горожан предупреждают в РКС. По поступающим сигналам неизвестные, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающей компании, посещают дома горожан, навязывают платные услуги по замене приборов учета и повреждают пломбы. Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на Уимблдоне. Уроженка Жигулевска не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.38, температура плюс 21. На календаре пятница, 3 июля. Сегодня День независимости Республики Беларусь, а в России День ГИБДД. В 1952 году в этот день родилась американская певица Лора Бренниган. А ее историю расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризма сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок 2 билета в цирк. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.01. Температура плюс 22. Днем ожидается 26-28 градусов без осадков. На Радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз ограничит доступ детей в соцсети. Объявить о вводе единых возрастных ограничений могут в середине сентября. Об этом пишут ведомости со ссылкой на европейские СМИ. Общеевропейские правила обяжут цифровые платформы не допускать регистрацию пользователей, не достигших установленного возраста. Решение о минимальном возрасте для регистрации пока не принято. В Самаре начали снос павильонов на территории бывшего стадиона «Буревестник». Как отметил вице-мэр Данил Морозов, работы по демонтажу займут 2 недели. Площадь освобождаемого участка составляет около 24 тысяч квадратных метров. Рассматривается возможность строительства на этой территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Эскизные проекты будут вынесены на обсуждение общественности, рассказали в пресс-службе мэрии. В квартирах тольяттинцев мошенники ломают счетчики воды под видом проверок. Об этом горожан предупреждают в РКС. По поступающим сигналам неизвестные, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающей компании, посещают дома горожан, навязывают платные услуги по замене приборов учета, повреждают пломбы. В РКС напомнили, что не занимаются поверкой или заменой счетчиков воды. Эту работу выполняют специализированные организации по заявке собственника. Задача контролера компании – лишь снять показания или проверить целостность пломб. Все, кто столкнулся с лжеконтролерами, призывают обращаться в полицию. В Новобуянском лесничестве двое мужчин срубили вековой дуб, якобы чтобы заготовить веники. На спил дерева у них ушло всего 10 минут. Дровосеков задержали лесники. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей. Материалы переданы в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность и обязанность компенсировать ущерб лесному фонду. Авито запустит бесплатный сервис «Хвост-радар». Как пишет агентство РИА, он поможет владельцам собак и кошек найти потерявшихся питомцев по фотографии. В основе сервиса запатентованная ИИ-технология. Система работает на базе технологии компьютерного зрения. Сервис сопоставит снимок потерявшегося питомца с фотографиями из объявлений. Сборная Португалии обыграла команду Хорватии и вышла в 1/8 финала Мундиаля. Матч в Торонто закончился со счетом 2-1. В составе победителей отличились Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш. Роналду забил мяч впервые за 9 матчей, проведенных в плей-офф чемпионатов мира. В 1/8 финала португальцы встретятся с Испанией, которая в 1/16 со счетом 3-0 разгромила Австрию. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня пятница, 3 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть 2 билета на легендарный цирк братьев Гертнер 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10 налаживают там и деловые связи. Где же они заводят полезные знакомства? Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10 налаживают там и деловые связи. Где они заводят полезные знакомства? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79 27 28.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9:15, температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10 налаживают там и деловые связи, где они заводят полезные знакомства. 510-10-25, какие мысли?
1: Кофейня.
0: Это могла бы быть кофейня, но я имел в виду совсем не ее. Благодарю за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы. Вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 22. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Среди тех, кто регулярно посещает это место, четверо из десяти налаживают там и деловые связи. Где же они заводят полезные знакомства? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Спортзал.
0: Спортзал – это абсолютно правильный ответ.
1: Отлично.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Иван.
0: Иван, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на легендарный цирк братьев Гертнер 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Иван, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Иван с улицы фестивальной. Отгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник, а прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Эдирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
2: Реклама.

0: 5555.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 22. Днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. МВД предложило расширить список нарушений мигрантов, за которые их могут выдворять из страны. В него вошли дискриминация и неповиновение пограничнику. Законопроект предусматривает, что выдворение станет безальтернативным наказанием по 20 статьям административного кодекса. Поставщики продуктов просят не штрафовать их за срывы поставок в торговые сети. Компании не успевают доставлять товары из-за дефицита топлива и считают такие задержки форс-мажором, на которые они не влияют. Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки. Глава ЦБ уточнила, что сроки и темпы решения зависят от экономической ситуации. Мошенники начали обманывать россиян, пугая блокировкой системы быстрых платежей из-за подозрительных переводов. Они звонят или пишут от имени банков и регуляторов и сообщают о якобы сбое или подозрительной активности. Александр Овечкин подписал новый однолетний контракт с Вашингтоном. В сентябре ему исполняется 41 год. До рекорда Грецки по голам в НХЛ Овечкину осталось 10 шайб.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.35, температура плюс 23. На календаре пятница, 3 июля. В этот день родились актер Том Круз, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, выдающийся австрийский писатель-философ Франц Кафка, французский промышленник, создатель автомобильной корпорации Citroën Андре Citroën и американская певица Лора Бренниган. В 1916 году в этот день в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе Титаника. А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Заряжает организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
4: 20 июня по 20 сентября 2026 года. Вся информация об организации акций, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
5: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99 за целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.41. Температура плюс 23 градуса. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец White Star Line смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио «Америка».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 10, температура плюс 23. Несколько минут назад Иван Сульц фестивальный разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10 налаживают там и деловые связи. Где же они заводят полезные знакомства? В спортзале или в фитнес-клубе? Вот правильный ответ. Ивана поздравляем, он получает в подарок 2 билета в цирк, а нам с вами обязательно повезет утром в понедельник в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 24. Днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский поставщик подшипников не смог добиться снятия ареста с активов предприятия. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на решение областного арбитража. Арест наложила налоговая. Напомню, в середине мая суд поместил в СИЗО руководителей самарского подшипникового завода. Задержанных топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве и нарушениях контрактов на гособоронзаказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их в Китае, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб оценивается в 400 миллионов рублей. Власти США рассматривают возможность запрета на въезд в страну для беременных женщин, если у них нет американского гражданства. Потенциальный запрет станет новой попыткой ограничить практику, которая, по мнению президента США Дональда Трампа, позволяет иностранкам ездить в Соединенные Штаты на поздних сроках беременности, чтобы обеспечить гражданство своим детям, говорится в сообщении Telegraph. По данным издания, иностранки ежегодно рожают в США до 26 тысяч детей. Самарские власти запретят размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Сейчас планируется более 180 таких площадок. Об этом сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Также подготовлен перечень административных штрафов за нарушение. Для юрлиц они составят до 20 тысяч рублей. Сегодня в регион вернется 30-градусная жара. Она задержится до конца выходных. Повышение температуры воздуха произойдет на фоне кратковременных дождей или их отсутствия. На новой рабочей неделе дожди усилятся, температура чуть понизится. В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость деньгами и не только. Обращение с таким предложением депутаты направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс за определенный период обучения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение, либо иные меры поддержки, определяемые уполномоченными органами. Диана Шнайдер закончила очное выступление на Уимблдоне. Уроженка Жигулевская не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив другой россиянке Людмиле Самсоновой. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.13, температура в Тольятти плюс 25. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 25. Хиты 90-х. Когда-то мы записывали эти песни с эфира на кассеты, стараясь не пропустить ни звука. В эти выходные на Радио Омега только золотые хиты 90-х на 106.9 FM и 106.9 FM.ru. 12+. Уикенд с хитами 90-х завтра и послезавтра. А прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 300 000 000 евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
4: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием 2 иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.34, температура плюс 25, днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак, спонсор новостей ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Евросоюзе ограничат доступ детей в соцсети. Объявить о вводе единых возрастных ограничений могут в середине сентября, пишут ведомости. Самарский поставщик подшипников не смог через областной суд добиться снятия ареста с активов предприятия. Напомню, в середине мая суд поместил в СИЗО руководителей подшипникового завода. По версии следствия, предприятие в рамках гособоронзаказа вместо подшипников собственного производства поставляло непредусмотренные контрактом китайские, выдавая их за свои. В квартирах тольяттинцев мошенники ломают счетчики воды под видом проверок. Об этом горожан предупреждают в РКС. По поступающим сигналам неизвестные, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающей компании, посещают дома горожан, навязывают платные услуги по замене приборов учета и повреждают пломбы. Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на Уимблдоне. Уроженка Жигулевска не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.11, температура плюс 25. На календаре пятница, 3 июля. Сегодня День независимости Республики Беларусь, а в России День ГИБДД. В 1952 году в этот день родилась американская певица Лора Бренниган. А ее историю расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.44. Температура плюс 25. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризма сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 25. 90-е, время джинсовок, ярких лосин и первых приставок. В ближайшие субботу и воскресенье на радио Омега возвращаемся в атмосферу 90-х. Музыка, которая объединяет поколения на 106.9 FM и 106.9 FM.ru. Уикенд с хитами 90-х завтра и послезавтра, 12+. А через 4 минуты новости на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.01. Температура плюс 26. Днем ожидается 26-28 градусов без осадков. На Радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца текущего года. Документ позволяет ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать в обращение автомобильный бензин и дизельное топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. При этом такая продукция предназначена только для внутреннего рынка России. Самарские власти запретят размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. До этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Сейчас планируется более 180 таких площадок. Об этом сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Также подготовлен перечень административных штрафов за нарушение. Для юрлиц они составят до 20 тысяч рублей. Сегодня в Самаре стартовал очередной этап гидравлических испытаний. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания начнутся на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей повышенным давлением от ТЭЦ ВАЗа. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приостановлена подача горячей воды. Сегодня в предстоящие выходные электрички не будут останавливаться на платформе имени Грушина. Это касается всех пригородных поездов, курсирующих между Самарой, Тольятти и Жигулевском. Ранее власти сообщили об отмене Грушинского фестиваля. Вступление в силу закона о криптовалютах отложили до сентября. Его рассмотрение в Госдуме было перенесено из-за большого объема поступивших поправок, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки законопроекта. Документ предполагает жесткое регулирование крипторынка. Все операции с цифровой валютой разрешено проводить только через лицензированных посредников, брокеров, управляющих и криптообменники. Они должны состоять в реестре ЦБ. Сборная Швейцарии победила команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, прошедшая в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2-0. Сборная Швейцарии впервые выиграла 3 матча подряд на одном чемпионате мира и впервые с 1938 года не вылетела после первого матча стадии плей-офф. В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем пары Колумбия-Гана. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 26, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 12. Температура в Тольятти плюс 26. Сегодня утром Иван Сульц фестивальный разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Среди тех, кто регулярно посещает это место, четверо из 10 налаживают там и деловые связи. Где же они заводят полезные знакомства? В спортзале, в фитнес-клубе. Вот правильный ответ.
1: Я Иван Сульц фестивальный отгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Ивана поздравляем, он получает в подарок 2 билета в цирк. Новый невероятный вопрос утром в понедельник. В ближайшие минуты Алекс Уоррен, Ordinary и Агата Кристи для никого на Радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Алекс Уоррен, Ordinary. 11:18. Температура в Тольятти +26. Падение интереса к чаю – это общемировая тенденция. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди «Зиверт» в «Городе лета», а также «Сиси Кэтч» – «Heartbreak Hotel». Через полминуты на радио «Омега».
1: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Westlife, I lay my love on you. 11 часов 32 минут, температура в Тольятти плюс 26. Днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца этого года. Решение действует только для внутреннего рынка России. Ключевое отличие Евро-3 от современных стандартов в том, что в нем заметно больше серы. Именно она становится главным врагом для системы очистки выхлопа. При длительном использовании топлива стандарта Евро-3 рекомендуется сократить интервал между заменами моторного масла. Поставщики продуктов просят не штрафовать их за срывы поставок в торговой сети. Компании не успевают доставлять товары из-за дефицита топлива и считают такие задержки форс-мажором, на который они не влияют. Самарские синоптики предупредили о надвигающемся зное. В выходные регион накроет 33-градусная жара, которую будет усиливать южный ветер. Ночами погода будет не менее теплой, синоптики обещают плюс 24. Тольяттинский «Акрон» разгромил дебютанта премьер-лиги «Родину» в контрольном матче. Игра состоялась в Москве, прошла в формате 4 таймов по 30 минут и завершилась со счетом 5-0. По итогам прошлого сезона «Акрон» занял 13 место и через переходные матчи сумел сохранить прописку в лиге. Родина дебютирует в РПЛ, став победителем первой лиги.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 26, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Джо Вакел и песня из фильма «Криминальное чтиво». 11:44, температура в Тольятти +26. Впереди золотая коллекция Радио Омега. Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые яркие воспоминания. Риана «Unfaithful», Ария «I'm losing my religion», а еще Ди Рассел «Paradise». Через минуту на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Faithful в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 26. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Алена Богданова. Прекрасной вам пятницы и отличных выходных. Будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Это радио Омега на 106.9 FM, 12 часов 2 минуты в Тольятти, на улице плюс 26 градусов. О погоде обязательно расскажу через пару минут, но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России разрешили бензин, запрещенный 10 лет назад. Некоторые нефтезаводы до конца года смогут выпускать топливо стандарта Евро-3. По словам чиновников, это должно помочь избежать перебоев с поставками. Главное отличие Евро-3 от Евро-5 – содержание серы. В бензине Евро-3 ее больше, поэтому он считается менее экологичным и дает больше вредных выбросов. Жители Самарской области ждут знойные выходные. Уже сегодня воздух прогреется до плюс 30, а в субботу и воскресенье столбики и термометров поднимутся до плюс 33 градусов. Ночами будет около 20 тепла. В МЧС посоветовали соблюдать осторожность, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Также настоятельно рекомендуется исключить обращение с открытым огнем. Автомобилистов предупредили о возможных заторах из-за ремонта трассы М5. Речь идет о 10-километровом участке, начиная с 946 километра в районе села Большая Рязань и у подъезда к Жигулевску. Специалисты уже отфрезеровали старый асфальт с трещинами и колейностью. Сейчас выполняется устройство верхнего слоя. Работы на участке планируется завершить до конца лета. Парки и скверы в Тольятти обработали от клещей. Акарицидные работы велись минувшей ночью, в частности, на набережной Комсомольского района, в парке Центрального района и Дендропарке. Горожанам, гуляющим по лесопарковым зонам, посоветовали придерживаться специальных пешеходных маршрутов, а также проводить обработку репеллентами открытых участков тела, одежды и домашних животных. Россиян массово извещают о денежной выплате. О новой схеме мошенников предупредили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Как правило, аферисты давят на срочность. От своей жертвы мошенники требуют перейти по ссылке на поддельный сайт, копирующий госуслуги или социальный фонд, после чего получают доступ к личному кабинету и крадут деньги со счетов. Аферисты пользуются тем, что с 1 июня социальный фонд действительно начал принимать заявления на возврат НДФЛ для семей с детьми. Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной после Мундиаля. Повод для обсуждения темы дала сестра форварда, которая заявила, что нынешний чемпионат мира может стать для Роналду последним в футболке сборной Португалии. «Я не принимаю безрассудных решений, я приму решение после турнира, а не сейчас», — заявил Роналду журналистам. Минувшей ночью португальцы обыграли Хорватию 2-1 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Роналду вышел в стартовом составе, забил гол и стал самым возрастным футболистом в истории плей-офф чемпионатов мира. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки. Евро 88 рублей и 71 копейка.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Игривое настроение этой песни «Catch me if you can», «Поймай меня, если сможешь». И легкого вам завершения этой рабочей недели, прекрасной пятницы. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня с удовольствием составлю вам компанию далее на радио «Омега». «Мумитролль», послушаем песню «Это по любви».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Все так, все, что по любви, абсолютно нетрудно. Хорошего вам настроения, приятного дня в компании любимой музыки Радио Омега. Далее новый хит «Stay», но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижают агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике смотри.

Лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Омега, Destiny's Child, половина первого в Тольятти, на улице плюс 26 градусов. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 28, а также нас с вами ждут очень жаркие выходные. Подробнее о погоде через минуту, но прежде еще с новостями к нам на Радио Омега Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО Тольяттинский завод легких конструкций. Компания «Центр Кровли» гарантирует качественный металл, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Евросоюзе ограничат доступ детей в соцсети. Объявить о вводе единых возрастных ограничений могут в середине сентября, пишут ведомости. Самарский поставщик подшипников не смог через областной суд добиться снятия ареста с активов предприятия. Напомню, в середине мая суд поместил в СИЗО руководителей подшипникового завода. По версии следствия, предприятие в рамках гособоронзаказа вместо подшипников собственного производства поставляло непредусмотренные контрактом китайские, выдавая их за свои. В квартирах тольяттинцев мошенники ломают счетчики воды под видом проверок. Об этом горожан предупреждают в РКС. По поступающим сигналам неизвестные, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающей компании, посещают дома горожан, навязывают платные услуги по замене приборов учета и повреждают пломбы. Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на Уимблдоне. Уроженка Жигулевска не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На Радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Пляжно-выходное настроение этой песни называется «On the Beach» Криса Ри. Далее у нас с вами на радио Омега еще золотая коллекция, в которой для вас «Touch and Go», послушаем «Tango in Harlem», также «Atomic Kitten» «If You Come to Me», а в начале золотой коллекции песня «Died in Your Arms Tonight».
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка» пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Во всем!

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. 13:01 в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Кроме того, с 1 сентября стартует масштабное внедрение цифрового рубля. К системе должны подключиться все системно значимые банки и крупные торговые предприятия. По словам Набиуллиной, главная задача – сделать цифровой рубль удобным и востребованным для людей и бизнеса. Правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца текущего года. Решение действует только для внутреннего рынка России. Ключевое отличие Евро-3 от современных стандартов в том, что в нем заметно больше серы. Именно она становится главным врагом для системы очистки выхлопа. При длительном использовании топлива стандарта Евро-3 рекомендуется сократить интервал между заменами моторного масла. Сегодня в Самаре стартовал очередной этап гидравлических испытаний. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания начнутся на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей повышенным давлением от ТЭЦ ВАЗа. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приостановлена подача горячей воды. Сегодня в предстоящие выходные электрички не будут останавливаться на платформе имени Грушина. Это касается всех пригородных поездов, курсирующих между Самарой, Тольятти и Жигулевском. Ранее власти сообщили об отмене Грушинского фестиваля. Северо-восточную магистраль в Самаре официально назвали улицей космонавта Губарева. О переименовании говорится в постановлении мэрии от 2 июля. Алексей Губарев был первым космонавтом из Самарской области. Его первый полет в космос состоялся в 1975 году. В Самарской области в ближайшие дни ожидается сильная жара. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня температура достигнет плюс 30, а в выходные столбики термометров поднимутся до плюс 33 градусов. Ночами ожидается около плюс 20. Из-за погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности. В Новобуянском лесничестве двое мужчин срубили вековой дуб, якобы чтобы заготовить веники. На спил дерева у них ушло всего 10 минут. Дровосеков задержали лесники. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей. Материалы переданы в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность и обязанность компенсировать ущерб лесному фонду. Авито запустит бесплатный сервис «Хвост-радар». Как пишет агентство РИА, он поможет владельцам собак и кошек найти потерявшихся питомцев по фотографии. В основе сервиса запатентованная ИИ-технология. Система работает на базе технологии компьютерного зрения. Сервис сопоставит снимок потерявшегося питомца с фотографиями из объявлений. Тольяттинский «Акрон» разгромил дебютанта премьер-лиги «Родину» в контрольном матче. Игра состоялась в Москве, прошла в формате 4 таймов по 30 минут и завершилась со счетом 5-0. По итогам прошлого сезона «Акрон» занял 13 место и через переходные матчи сумел сохранить прописку в лиге. «Родина» дебютирует в РПЛ, став победителем первой лиги. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Вот бы повернуть время вспять и не делать тех ошибок, которые были совершены. Но не зря же говорят, что на ошибках и учимся. И можно попробовать что-то поменять из точки сейчас, если есть такая необходимость. Об этом спели нам Аква, Turn Back Time, повернуть время вспять, только что на Радио Омега. И это наша с вами пятерка песен только про любовь. А в ней скоро Юритмикс, The Miracle of Love. До этого еще на Радио Омега, группа «Градусы».

0: Радио Омега в завершении пятерки песен «Только про любовь». Композиция «Gone, Gone, Gone». Музыка – это лучший способ переместиться во времени. В эти выходные Радио Омега дарит уикенд хитов 90-х. Яркие эмоции, только знакомые мелодии на 106.9 FM и на 106.9fm.ru 12+. А дальше у нас с вами еще Моби. Послушаем его композицию «Why does my heart feel so bad?».
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
3: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
4: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода Саси Детокс. Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.

0: радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: заворожил, очаровал своим голосом Крис Айзек. Песня называется «Blue Hotel». Далее на радио Амиг для вас еще золотые коллекции, в которой Скорпионс, «Ветер перемен», Келли Кларксон, «Because of You», а также «Modern Talking», «Sherry», «Sherry Lady» на радио Амиг.
1: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 69-62-85.
3: Центр Кровли.
4: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
5: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от мебель по

0: рекомендаций, правилах, качестве рисовки сруга, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Только что дискотека «Авария» и «Моральный кодекс». А дальше у нас с вами абсолютно новая песня Милен Фармер. Ее название по-русски звучит как «Чей теперь черед?». Послушаем ее на Радио Омега вместе через минуту.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега, Даррен Хей, Strange Relationship. А вам желаю прекрасной пятницы. Оставайтесь с нами. Далее золотая коллекция, в которой для вас Boomfunk MCs. Послушаем фристайла. Также споет Лана Дель Рей. А в начале золотой коллекции Roxette. It must have been love. Должно быть, это была любовь. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, технология, странные танцы. Далее песня Нентори, что можно перевести как ноябрь. А у нас с вами хорошо, что не ноябрь, а все-таки июль. И погода нас с вами тоже очень даже радует.
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: немного романтики в этот рабочий пятничный день. Hold Me For A While, Rednecks на радио Омега. А тем временем рабочая неделя, в общем-то, уже завершается. Всем легкого финала этой трудовой недели. Далее для вас на радио Омега золотая коллекция. В ней песня Don't Speak. Также послушаем Daft Punk и Фарла Уильямса Get Lucky. А в начале золотой коллекции на радио Омега Savage.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
6: Центр кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 16 часов.
1: Радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега Кайра. Песня называется «Сауа». 4 и 5 июля настраивайтесь на Радио Омега. В эти выходные мы собрали золотой фонд 90-х от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на 106.9 FM и на 106.9 FM.ru 12+. А дальше у нас с вами еще Игорь Корнелюк. Послушаем его песню «Город, которого нет».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Вместе с вами проведем этот пятничный день под любимые песни радио Омега. Только что Камелон, Титио. Далее золотые коллекции. В ней послушаем Селин Дион, All By Myself, Эрику I Don't Know. А откроют золотую коллекцию на радио Омега Depeche Mode.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На Радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Ava Max, Kings & Queens. Близится финал рабочей недели, кто-то из вас наверняка уже отдыхает, а хорошо отдохнуть, наполниться новыми силами – это очень важно. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. Добрый вечер пятницы. Далее на Радио Омега Юрий Антонов. Послушаем песню «Я вспоминаю».
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.

0: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: каждой песней мы с вами все ближе к жарким выходным. Только что You Opened My Eyes, Бостона. Далее у нас с вами еще золотая коллекция, в которой для вас Ace of Base, All That She Wants, Jay Sean Ride It и Sade. Она откроет золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаусом. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsys.rf.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Легкого, приятного вам вечера пятницы в компании любимой музыки радио Омега. Только что Леони и Скотт Каллэм. Песня называется «Stay». А дальше у нас с вами еще золотой хит «Silent Circle».
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
2: Центр кровли.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка» пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» – «Экстра Вёрджин» – всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Кругосветное путешествие совершили вместе с Аквой Around the World на радио Омега. Далее в Натек Самуан, но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижают агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Мелли и Келли Роуланд. Песня называется «Дилемма», радио Омега, там, где музыка прежде всего. Дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в которой пар Горького. Мы послушаем «Tell Me Why», «James Blunt», «You're Beautiful» и «Джо Дассен», «А Туа» на радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
6: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9, телефон 2-11-11-2.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsiz.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Амига, композиция The Road, дорога. И куда же она нас с вами ведет? Время джинсовок, ярких лосин и первых приставок. Ближайшие субботу и воскресенье на Радио Амега возвращаемся в атмосферу 90-х. Музыка, которая объединяет поколения на 106.9 FM и на 106.9 FM.ru 12+. А дальше у нас с вами еще Александр Иванов. Послушаем песню «Ночь».
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.

0: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: радио Омега, високосный год. Песня называется «Кино». Вам приятного отдыха после работы. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию радио Омега. В ней Бон Джови, «It's My Life», также танцевальный «Ла-ла-ла». А в начале золотой коллекции «Moonlight Shadow».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от мебель по

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Только что композиция «Рам-пам-пам». Далее Милен Фармер с новой песней. До этого еще Николай Носков. Но прежде узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Кстати, дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернет так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99 за целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Я вам желаю приятного отдыха. Спасибо, что время проводите здесь с нами на радио Омега. А сейчас еще Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра в пятницу. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж и важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верные решения. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
4: 106.9 FM.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: Радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: Я вам желаю приятного отдыха. Спасибо, что время проводите здесь с нами на радио Омега. А сейчас еще Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра в пятницу. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж и важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости, вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы, день материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы, не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги, не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы, тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
4: Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
0: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио «Омега».

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.